0: Вас кто стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом
1: поедешь.
2: Армянин там ждет.
0: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Армянин там ждет. Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.